Радио Фиеста. Латино. Ритмо. Радио Фиеста. Ташкас ЛТ. И Радиос Ташкас ЛТ. Интернете. Радио Фиеста. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.